0: Якія апошнія абстрэлы паўплывалі на жыццё і эмацыйны стан беларусаў і ўкраінцаў? Ці ёсць разуменне таго, што сітуацыя можа паўтарыцца? Якія навіны зараз прыцягваюць найбольш увагі? Сваімі думкамі падзялілася беларуска, якая стала жыве ва ўкраіне, Ліза.
1: Последние несколько недель были прям очень сильны по обстрелам, и в моем городе тоже очень сильно обстреливали. Давно, на самом деле, не было прям таких массовых прилетов, поэтому, да, тяжело было. У нас попали куда-то в какое-то, наверное, предприятие, потому что начался дожди черные, лужи черные, то есть повлияло и на экологию сильно. Это очень обсуждается сейчас, все очень переживают, но в целом как бы держится.
2: Эти надали у вас есть зараз гэтае адчуванне небяспекі, что снова эта ситуация может повторыцца, и вам падаецца, что некім чынам стабилизовалася?
1: Ну, конечно, что может повториться, и что это еще не конец, и что будут продолжаться такие массированные атаки. Поэтому нет ощущения безопасности.
2: Зараз так само у информационной просторы шмат новинов про гэты взаимные атаки дронов. А калі вось вы, як звычайный человек, бачыце гэта ў стужцы, то что адчуваеце ў гэты момент? Як аналізуеце ситуацию?
1: На самом деле в окружении сейчас очень радуются, потому что начались атаки взаимные на Москву, ответы какие-то ударные. Вот, поэтому ощущается, что, может, это что-то поменяет, и, может, это как-то донесет, что пора заканчивать. Вот. А так ощущается, что немножко становится страшнее из-за того, что начали атаковать в ответ, что начнут и нас атаковать еще сильнее. Поэтому немножко в этом плане тревожно. А так, в целом, наоборот, как-то воспринимается как какое-то изменение хорошее.
2: И война идет 5-й год. Как вы совмещаете свое простое житё и вот такие информационный фон, когда пролетают дроны?
1: Ну, это стало довольно очень привычным. Есть какие-то уже прям сформированные планы действий, что так, сейчас вот ночная атака, мы идем в коридор и сидим в коридоре, пока не закончится, либо спускаемся в укрытие. Днем это не так ощущается, у нас меньше атак дневных, чаще всего ночные. Вот. Поэтому как-то просто научились с этим жить, и даже когда нет месяцами ночных обстрелов, все равно как-то внутри держишься, что это может снова начаться, что нужно подготовиться, что нужно морально быть готовым к этому. Но все равно очень тревожно, страшно. Это уже как привычная жизнь.
2: А что вам помогает зараз переживать эти тяжкие моменты войны?
1: Помогает очень общение, наверное, больше проводить времени с родными, отвлекаться как-то, все равно встречаться с друзьями, продолжать делать какие-то бытовые ежедневные вещи, которые, там, не знаю, выйти на кофе, какие-то такие, которые успокаивают и немножко стабилизируют тебя внутренне.
2: По ваших отчуваниях, до чего зараз рыхтуется сама Украина, украинское громадство, насколько это этап войны складаны?
1: Готовится к тому, что это будет продолжаться, что нет ощущения, что есть какой-то близкий конец этому всему. Плюс готовится к лету. Нас пугают тем, что будут слишком жарко будет, начнут включать кондиционеры, и снова начнутся отключения света, и будет очень тяжелое лето в этом плане. Поэтому больше идет акцент на подготовку к будущему, что легче не будет, все будет так же, все будет только сложнее. Вот как-то так.
0: Гэта было меркаванне беларускай Лізы, якая жыве ва Ўкраіне ў гэты ваенны час. Нагадаю, што сёння 1547 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Працягнем тэму праз некалькі хвілінаў.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бероза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Про российскую погрозу сбоку Беларуси заявил главнокомандующий Збройными силами Украины. В Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация, расскажем Владимир Лапцевич. Варто дочекаться.

Бывший гернаквалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 19 до 22 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Про российскую погрозу с боку Беларуси заявил главнокомандующий узброенными силами Украины. Во Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем со звесток с российско-украинской войны. Главнокомандующий узброенными силами Украины Александр Сырский заявил, что выросла вероятность нового российского удара по Украине с территории Беларуси. Ранее с такой заявой выступал президент Украины Владимир Зеленский. Тенденция до того, что линия фронта будет повеличиваться. Вы ведаете опошние звездки нашей разведки и заявы нашего президента про погрозу России с боку Беларуси. Махчима операция на полночи. Это реально. И мы ведаем это звездки. Российский генштаб зараз активно пролишивая этой операции. Мы ведаем это, цитуя генерала Сырского, Униан. А левоукраинским войску есть и иншие меркования. Про то, что спробы России утягнуть Беларусь у войну не больше, чем шантаж, особливо после снятия санкций США с этой краины, заявил керавник Рады резервистов сухопутных войск Узброенных сил Украины Иван Тимочка у эфира украинского радио. Поводле его, географично и климатично Беларусь не заявляет той краиной, якую можно використовувати як могутний плацдарм для наступу на Україну, бо місцевість там вельми лясистая і болотистая. Сумная новина. Белорусский доброохотник, былый полезняволенный Тихон Клюкач, загинул, обороняючи Украину. Подчас выконания боевого задания 9 травня 2026 года. 25 липня ему повинно было бы исполниться 24 года. Про гибель Тихона поведомляют несколько особ у Facebook со посылкой на побратимов доброохотника. Означается, что никаких грошовых сборов организовываться не будет. Никаких сборов грошей не будет. Хочете допомогать? Донатьте на дроны для УСУ, написал автор одной из публикаций. У Беларуси у студені 2021 года Клюкачу был вынесен присуд. 1 год и 6 месяцев позбавления воли за удел у протестах. Цалком отбывши покарание, Тихон поехал воевать за Украину. Для белорусов, якія вымушана покинули радзіму, пагрозы режиму не знікают за державной мяжой. Наадварот, яны набываюць новыя формы – от кіберпераследу и тиску на близких до спроб экстрадыцыі и фізічнай расправы. Як застерагчыся от спецслужб диктатора, якія магчымасці мають беларусы? Говорить супрацоўнік ініцыятывы «Белпол» Мацвей Купрейчык.
4: Ёсць правовая ініцыятыва, якая выпрацавала інструкцію, як себе паводзіць, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая ситуация. Вы можете найти это на их интернет-сторонце и поглядеть, как вам действовать у таких экстренных выпадках. Так само, завсёды пытайтесь допомоги адвокатов, которые смогут вас оборонить и про которых вы сможете связаться в том лику с правооборочными белорусскими организациями, которые так само смогут вам допомогать в этих кейсах.
3: Поводле Матвея Купрейчика, противодействие транснациональным репрессиям потребует не только пильности каждого особенно, але и мощных связей с правоохранными системами краин знаходжения, обмену даденными помеж ДИА аспорой и юридичной обороной. Выживание и безпека залежить от здольности объединовываться, фиксовать погрозы и не бояться звертаться по допомогу. И на культурницкую тему. Фильм ведомого белорусского режиссера Алексея Полуяна «Инкубатор» про войну в Украине отзначены призом Берлинале Talents Lab Awards. Уручение узнагороды отбылося под час кинофестивалю у Каннах. Первый раз у Каннах и так само первая узнагорода для моего нового проекта, урученная культовым режиссером Томом Тыквером, написал Полуян у Facebook. Как поведомило выдание Hollywood Reporter, проекты молодых режиссеров Марселя Белтрана, Субарный Даш и Алексея Полуяна жюри обрало за 18 заявок. Кожный переможца отримливая грант у памеры 5000 евро, а так само подтримку для уделу у Каннском кинофестивале. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння 20 траўня, нагадаю. каб было. Хваля беларускага радыё рацыя, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
5: 20 траўня, серада. У Беластоку стартуе юбілейны 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026». Інаўгурацыйны канцэрт пачнецца 18:30 у канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Выступяць хор беластоцкай політэхнікі і хор нацыянальнай філармоніі з Варшавы. У Беластоку праходзяць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 18:30 у галерэі «Арсенал Электровня» пачнецца спектакль «Ява». Публічная бібліятэка імя Віславы Шымборскай у Саколцы запрашае на сустрэчу з аўтарам Пятром Ежеманькам і прэзентацыю яго апошняга раману «Інэна». Пачатак сустрэчы а 17 гадзіне. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Патрыцій Турэк. Гісторія амаль што прыдуманая». Акварэі «Патрыцій Турэк» сплятаюць гісторыі, якія маглі б адбыцца ці проста маўчалі. У яе працах гарады ажываюць на нова. З'яўляюцца персанажы, жывёлы, музыка, жэсты і сітуацыі, якія не паддаюцца двух сэнсоўнасці. Выстава працуе па 21 чэрвеня. Гайнаўскі дом культуры запрашае адвідаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Солонівіч у Нараўцы можам паглядзіць выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026». Тут таксама адкрылася выстава «Рукадзілля» Галіна Бірыцкай, прымеркаваная да 20-годзя творчай працы народнай майстрыхі па вышыўцы.
0: Беласток і Падляшшы.

0: Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация Групп.

0: І Грабёрська редурація, так само зараз шаркове тема, шаркове питання. Закранаємо. Зустріча Світлана Тихановська і Делісім Біляцьким в рішенні легалізаційних питанняў ад значення важных для біорської історії датаў. Неформальная сустріча. Усё гэта пра бягучыя актыўнасці прадстаўнікоў беларускай дыяспоры ў Швецыі распавядае Павел, які там жыве.
1: Ну, вообще, из событий всё довольно обычно в районе 25 марта. Соответственно, всякие празднования были. В апреле всякие культурные вещи. Вот замечательный поэт приезжал. Потом, еще до него лауреат Нобелевской премии. Опять же, приезжал. Очень приятно было пообщаться.
2: А какое значение теперь для белорусской диаспоры у Швеции мой приезд Светланы Тихановской? Что от ее чакали, чьи какие пытания до ее рыхтовали?
1: Во время разговора в основном там так были жалобы на миграционную службу. То есть люди надеялись, что она может как-то повлиять на местных шведских бюрократов, что она является достаточно влиятельным лицом. Но вот как-то так. В остальном я бы сказал, что скорее бы личные бытовые вопросы. То есть, когда люди сами свою жизнь как-то обустраивают, ну вот, дальше единственная проблема – вот формальное общение с всякими властями. Ну и опять же, у разных людей там вопросы разной степени сложности. Да, относительно простых до почти неразрешимых.
2: А насколько шмат белорусов притягивают зараз такие политичные мероприемства у Швеции, и все ж таки больше фокус на культуру спрацовывает?
1: Ну, смотря что считать политическим. Ну вот, например, пообщаться с лауреатом Нобелевской премии мира – это политическое или нет? Я не знаю. С одной стороны, это культурное, но с другой стороны, посадили его за политику.
2: А чем можем мы окреслить, який основной вектор деяния теперь белорусской диаспоры у Швеции?
1: Как я вам, наверное, рассказывал уже, ну вот из таких организованных сообществ, здесь есть шведские белорусы, и есть здесь народное посольство. Но они примерно тем же занимаются, что и раньше, то есть шведские белорусы – это скорее про культуру, а народное посольство – это скорее про лоббизм, то есть попытки как-то решать, общаться с официальными властями шведскими и как-то решать проблемы граждан Беларуси.
2: А насколько теперь белорусское питание представленное у таким бюрократичным плане, так чи ведающие шведские улады про то, чем занимается белорусская диаспора, чи есть необходимость у таких контактах?
1: Ну вот смотрите, смотря что считать властями, как бы есть законодательная власть, в смысле парламент, там в общем в большой степени не знают. Есть правительство, условно министр, премьер-министр. Там, ну, опять же, там контакты есть, но у них много всяких других проблем, и, может быть, про белорусов вспоминают не очень часто, ну, только когда к ним, собственно, приходят с конкретными вопросами. Вот, а есть всякие, как бы, независимые от правительства департаменты, ну, вот, типа, вот того же миграционной службы, которая не зависит напрямую от правительства или от парламента, в принципе, там знают про белорусов, но в большой степени игнорируют, поскольку их не очень много.
2: Як вам падаецца, беларуская тэма зараз увогуле ёсць у павестцы?
1: Ну вот смотрите, например, опять же, вот избранная президентка, когда приезжала, она давала несколько интервью, насколько я понимаю. Или, опять же, когда приезжал лауреат Нобелевской премии, естественно, он давал все интервью, тут собирались в Нобелевском музее шведы, ну, кроме, так сказать, отдельной встречи с белорусами. Вот, то есть, в принципе, это люди вполне знают и вполне интересуются. Эта проблема по уровню важности намного меньше, чем, например, война в Украине, потому что там, собственно, убивают людей каждый день, а в Беларуси, к счастью, не каждый день.
0: І працівники демократичної супольності за мяжою, там ліко білоруси і Швеції, працягують шукати додаткові кропки впливу на міжнародному зроні. Локальні ініціативи застаються важною пляцовкою як для вирішення юридичних питань, так і для заховання агульного білоруського контексту у еміграції.
3: Слухай нас у інтернеті. Рація.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб МЛ Віцебск апублікаваў у Telegram паведамленне пра візіт у горад дзяцей з так званай ДНР, але неўзабаве выдалі ў пост. У клубе заявілі, што перадалі дзецям сувеніры і падарункі ад імя спартоўцаў. Прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый Украіны ў Расію і Беларусь міжнародныя структуры расцэньваюць як ваеннае злачынства. На гэтым фоне ўдзел беларускага клуба ў падобных акцыях можа выклікаць пытанне перад стартам МЛ Віцебск у лізе чэмпіёнаў. Беларуская федэрацыя гандбола спрабуе дамагчыся ўдзелу нацыянальнай зборнай у чэмпіянаце свету 2027 года. Старшыня БФГ Владзімір Канаплёў правёў тэлефонную размову з кіраўніком міжнароднай федэрацыі гандбола Хасанам Мустафой. Бакі абмеркавалі магчымасць атрымання Беларусю адной з двух вайлдкарт на турніры, які пройдзе ў Германіі. Канаплёў заявіў, што допуск зборнай мог бы стаць кампенсацыяй за працяглую дыскваліфікацыю. Рашэнне па уайлдкарт Савет міжнароднай федэрацыі гандбола павінен прыняць ужо напрыканцы гэтага тыдня. Шпіёнскі скандал у англійскім чэмпіёншыпе можа каштаваць Саутгемптону месца ў плэй-оф за выхад у прэм'ер-лігу. Паводле паведамленняў брытанскіх СМІ, клуб абвінавачваюць у зборы інфармацыі пра трэніроўкі супернікаў Мідлсбро, Оксфорда і Іпсвіча. Пасля расследавання англійская футбольная ліга і дысцыплінарная камісія могуць не толькі выключыць Саутгемптон з фіналу плэй-оф, але і зняць 4 пункты ў наступным сезоне. Калі рашэнне пацвердзяць, за апошнюю пуцёўку ў прэм'ер-лігу будуць змагацца Халл-Сіці і Мідлсбро. Лондонскі Арсенал датэрмінова стаў чэмпіёнам Англіі сезона 25-26. Каманда Мікеля Артэты гарантавала сабе тытул пасля нічыёй Манчэстер Сіці з Борнмутам 1-1. У складзе Борнмута вызначыўся 19-гадовы француз Крупі, а ў Сіці гол забіў Эрлінг Холанд, які працягвае лідзіраваць у бамбардзірскай гонцы. Для Арсенала гэта першае чэмпіёнства за 22 гады. У трох папярэдніх сезонах лондонцы фінішавалі другімі. Першая ракетка свету Арына Сабаленка пракаментавала сітуацыю з украінскімі тэнісістамі, якія пасля матчаў не паціскаюць рукі беларусам і расіянам. Беларуска заявіла, што паважае такую пазіцыю і разумее, гэта не асабістае, а спосаб выказаць сваю пазіцыю. Сабаленка таксама адзначыла, што хоча міру і спадзяецца на вырашэнне канфлікту шляхам перамоваў. Паводле яе слоў, спорт павінен аб'ядноўваць людзей, а не ствараць новыя бар'еры паміж імі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Сераду жыхары Вільні і памежных раёнаў пачулі сірэну і былі вымушаныя спускацца ў бамбасховішчы праз дрон, які ляцеў нібыта з тэрыторыі Беларусі.
3: У паветра былі паднятыя натаўскія знішчальнікі. У сховішчы спусціліся прэзідэнт Гітанас Наўседа, кіраўніцтва сейма і ўрад краіны. Гэта была першая паветраная трывога ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы за апошнія дзесяцігоддзі.
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, улічваючы чуткі апошняга часу пра тое, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну супраць Украіны і краін захаду. Ды і як жыхары Літвы перажылі гэты дзень?
3: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах жыхарка Вільні Роза Турарбекова.
4: Зараз ужо адбой, паколькі вось вы бачыце спадарэння Роза з намі ў эфіры і сядзіце на не ў бамбасховішчы, ну, на першы погляд, здаецца так, прынамсі. Раскажыце вы, што адбывалася, як вы гэта гадзіну ці колькі это ўсё цягнулася перажылі і якія у вас былі там прачуванні ці страхі?
5: Ну, прачуванні ўжо даўно, таму што ў Вільні тут кожны дзень мы чакаем, ну, напрыклад, адбудзецца закрыццё, напрыклад, аэрапорта ці не. І гэта ўжо, ведаеце, такая, мы ўжо звыклі з гэтым, на жаль. Накануне, учора я прачытала апошнюю навіну пра тое, што наш аэрапорт будзе зачынены з 7 да 12 гадзіны, таму што там будуць адбывацца вучэнні. І ведаеце, вучэнні пачаліся, і я спачатку падумала, што тыя як бы паведамленні, якія мы получаем ад дзяржслужбы службы, я спачатку ну так зразумела, што это ўсё ўчэльня. А потым, калі я стала ўнікаць, таму што прыйшло першае паведамленне было пра тое, што жоўты ўравень апаснасці, і дадатковая была інфармацыя, што ну іншыя рэгіёны, не вільнюскі рэгіён, падпадае пад гэта. А потым праз некаторы час прыйшло ўведамленне пра красны ўравень трывогі, это самы высокі ўравень трывогі, дакладна для Вільні. І вось, конечно, гэта было вельмі, з майго пункту, непрыемна, конечно. А вось, і мы усе успомнілі, што ёсць такі метадычкі і план эвакуацыі, і пра гэта гаворылі, і у тым ліку я памятаю, наверное, больш года таму назад мы атрымалі, у кожным пад'ездзе атрымалі брашуры з планам эвакуацыі горада. Я взяла таксама сябе гэты план, вывучала яго, но это адбывалася больш года таму. Таму, канешна, мы заўсёды ў чым-то к чему-то рыхтуемся, но калі это происходит, да, в общем и целом отчуваешь некую такую, ну, я немножко растерялась, но потом взяла себя у руки, конечно, мы не побежали в подвал, потому что трохи далеко, и в огуле мы не были подготовлены до этого, но для меня видовочно, что треба было робить, где треба было прятаться в квартире, а вот это трэба было падальш ад акон, зачыніць дзверы, быць, напрыклад, у ваннай, это самае самае безопасное считается место, если можно так выразиться. Вось, і гэтак далей. У Вільні ёсць інструкцыя адносна таго, як быць падрыхтаванымі да гэтага. У Вільні ёсць таксама вось гэты план эвакуацыі. Зараз был такі тест, які, ну, вось, част грамадзян, частка жыхароў горада, я не зусім задаволены, но это, я бы казала, звычайная сітуацыя і гэтак далей, но транспарт был спынены. А не только кіраўніцтва краіны было эвакуявана у бомбасховішча, но таксама дзеці, напрыклад, іх адвялі таксама ў бомбасховішча, потому что зараз, ведаеце, звыклы, ну, обычны рабочий дзень, дзеці в дзецкіх садах, в школах, а вот взрослые на работе, конечно, в первую очередь надо беречь дзяцей. Вот первымі паведамленнямі, які я получила з наших новостей з литовских, это то, что детей там в тех регионах, там где Укмир, не памятаю где, повели в с детских садов сразу в бомбоубежище. Ну и сами литовцы проявили достаточный уровень сознательности с тем, чтобы остановить работу и там спрятаться там, где побач, не где побач, есть некая там, я не ведаю, там подземная парковка, проход там, подвал там и так далее, там подобное. Вот. Все остальное, я думаю, что жители города Вильнюса будут предъявлять определенные там претензии, требования к городским властям, что они сделали, чего они не сделали вовремя. Но выглядело все, паники я не видела. Все было достаточно спокойно.
2: На думку политолога Паула Усова, серадовый дрон и поветренная тревога у Литве могут скончиться истерией и пошуком ворога. А ворогом может стать белорусская диаспора у Литве.
1: Каким может быть развитие подей? Якой реакции чекать от литовских уладов? Протягивая Роза Турарбекова.
5: Нет, я так не меркую. По-перше, потому что спадар Усов, он проживает у Польши, и он не бачит и не чует того, что чуем мы каждый день. А и вот зараз, например, в белорусские медиа далеко не все литовские новости попадают, это понятно. Вот. Но я бы хотела сказать, что литовское правительство отреагировало адекватно именно в связи с тем, что латышское правительство не смогло отреагировать адекватно и не смогло предотвратить вот то, что произошло в Латвии, и это стало определенным, я бы сказала, уроком для всех. Это первое. Второе. Ну, что значит нагнетание истерии? Если дрон летит, и как бы последствия могут быть разными. И накануне, кстати говоря, обнаружили дрон в Литве, который упал, и были претензии очень серьезные, почему как бы не было поведомлений, почему не были предупреждены люди. Слава богу, как бы все обошлось, но все равно. Это первое. Второе, что касается секьюритизации, да, и уязвимого положения белорусского меньшинства в Литве. Белорусское меньшинство в Литве условно можно разделить на две части. Это граждане Литвы или те, которые здесь давно проживают, да, которые имеют, по крайней мере, ПМЖ, если не громадянство. Вот, и эмигранты, которые приехали недавно после событий 2020 года. Вот, и как бы это две разные абсолютно группы с очень разным набором защиты и прав. Вот, есть еще беженцы, но их беженцев на самом деле в Литве мало. Вот, литовское правительство как бы, ну, организовало процесс таким образом, организовав гуманитарный коридор, предоставляя гуманитарные визы, гуманитарные ПНЖ. Но международная защита дается в крайнем случае. Вот. Ну, так здесь организовано. Здесь государство не очень большое, бюджет не очень большой, и они вот так решили. Не наше как бы дело тут на чем-то ином настаивать. То, о чем говорит Усов насчет секьюритизации и истерии относительно белорусского меньшинства, это присутствует уже достаточно давно. Вот, это не вчера произошло, а сегодня дрон летел с территории Беларуси. И когда вы говорите про угрозу со стороны России, на самом деле в Литве это воспринимается как угроза с Беларуси, с белорусской стороны. У Литвы такого открытого, прямого, уязвленного положения, уязвимого положения со стороны России нет по сравнению с Латвией и Эстонией. Но зато достаточно протяженная граница с Республикой Беларусь как раз-таки вызывает у литовцев, и в частности у жителей города Вильнюса, который, как вы знаете, находится 50, а в некоторых случаях 30 километрах от белорусской границы, угроза на самом деле не со стороны России здесь рассматривается. Всегда здесь рассматриваются угрозы со стороны Беларуси. И я понимаю, живя в Польше, эти нюансы все как-то не улавливаются, но уясните, пожалуйста, что здесь как раз-таки в первую очередь, когда говорят об угрозе, говорят об угрозе с белорусской стороны. С белорусской стороны. Понятно, что считается, что Лукашенко там, марионетка, что и так далее и тому подобное. Но они ждут нападения с территории Беларуси, а не России. Поэтому они смотрят на Беларусь в первую очередь. И дрон этот летит с территории Беларуси. Понимаете, все эти как бы аргументы, к сожалению, да, работают против граждан Беларуси. И я могу сказать, что у литовцев по этому поводу... Ну, это нормальная, обычная реакция. Секьюритизация политики идет давно. Я, другое дело, что я бы поставила по-другому вопрос. Сегодняшнее событие каким образом повлияет на настроение определенной части политической элиты Литвы начать диалог с Лукашенко? Вот это важнее, потому что уже оппозиция ставит вопрос. Сколько там времени тому назад была тревога? Я думаю, дня не прошло. А вопрос уже поставлен. Я думаю, сегодня или завтра все ими начнется. Вот. Поэтому, да, вот как бы тут есть свои внутриполитические моменты, процессы. Есть момент, связанный с позицией литовского государства вот в этой развилке между Брюсселем и Вашингтоном. А есть вопросы национальной безопасности. И для национальной безопасности Литвы понятно, что самая большая угроза России, но непосредственная угроза — это Республика Беларусь. Вот именно так надо это воспринимать. Поэтому белорусское меньшинство в Литве так или иначе будет рассматриваться как определенный вызов. И именно с этим связаны всякого рода инициативы относительно там языка, относительно там угроз национальной безопасности. Вы видите, что идет как бы снижение количества мигрантов из Беларуси, именно из Беларуси в Литве, потому что пик пришелся там, я не знаю, на 24-й, по-моему, 20, начало, может, 25-го года, где-то было 20, где-то в районе было 60 тысяч на сегодняшний день, ну, 50 тысяч, может быть, меньше. Каждый год количество выдаваемых ВНЖ сокращается, и каждый год на протяжении последних трех, буквально четырех лет, да, точно все больше и больше выдвигается политических инициатив, которые нацелены на ужесточение миграционного законодательства. С одной стороны, с другой стороны, принимается законодательство по мигрантам смягчающее. То есть здесь очень это очень такая непростая, противоречивая история по миграционному законодательству в Литве. Оно, конечно, во многом подвержено вот этим настроениям секьюритизации. Если мы имеем в виду эти настроения, то здесь на первом месте стоит Республика Беларусь, а Российская Федерация стоит за ним. Вот так.
4: И что вы можете, ну, у якости проанализовавши эту ситуацию и настрои у политичном истеблишменте литовским, какое развитие подеев? Все же таки, будут яны выстраивать больше жесткую стяну с Беларусью, ці наадварот пойдуць на спробу дамовіцца, там перагарнуць старонку, тым больш што ЗША, здаецца, не супраць, каб гэта адбылося.
5: Ну, вы же знаете, что, например, Кястутис Бутрис, да, делал заявление относительно того, что на них оказывается давление, ну, там, потом Гитанас Науседа на следующий день опровергает эту информацию. Но я думаю, что скорее заявление министра иностранных дел было ближе к истине. Вот. Но ситуация неоднозначная. Я думаю, что ситуация буквально за последние несколько дней ухудшилась. И в этой связи, конечно, позиции жесткой линии, то есть линии, да, на давление, они сейчас будут укрепляться. Тем более, что, может быть, вы видели, приезжали эксперты и союзники, американские союзники, смотрели, насколько защищена граница со стороны балтийских стран. Вот, мне кажется, что они получают определенные разведданные, и в этой связи они приезжают сюда с тем, чтобы посмотреть, насколько здесь все выглядит защищенным или, напротив, угрожающим.
1: Роза Турарбекова, экспертка в международных отношениях, рассказала, как отбывалась эвакуация у Литве и как отреагуя на ситуацию литовский урад.
2: Далее у программы Евразум.
1: Ты чекать росту цен у ближайший час.
6: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
2: Состранимся после новинок шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Кайлі Міноуг упершыню прызналася, што на пачатку 2021 года ў яе зноў дыягнаставалі рак. Пра гэта артыстка расказала ў новым дакументальным праекце Netflix, які называецца «Кайлі». Паводле слоў Міноуг, ёй удалося захаваць хваробу ў таямніцы, у адрозненні ад сітуацыі 2025 года, калі лячэнне ад раку грудзей праходзіла пад пільнай увагай прэсы. Артыстка прызналася, што пасля другога дыягназу доўга не магла адважыцца расказаць пра гэта публічна. Нават на фоне поспеху хіта «Падам» і вяртання ў сусветныя чарты яна адчувала сябе эмацыйна спустошанай. Міноуг адзначыла, што цяпер з яе здароўем усё добра, а хваробу выявілі падчас планаванага абследавання. Новы дакументальны серыял пра Кайлі складаецца з трох частак. У ім, дарэчы, выступілі сястра спявачкі Дані Міноуг, а таксама музыкі Нік Кейв і Джейсон Донаван. Стваральнік культавага анімаванага серыяла «Рык і Морці» Дэн Харман афіцыйна пацвердзіў, што цяпер рыхтуецца поўнаметражны фільм. Рэжысёрам праекта стане Джэйкаб Хэр, адзін з ключавых пастаноўшчыкаў і супервайзераў шоу, які працуе над серыялам з чацвёртага сезона. Стваральнікі упэўненыя, што новы сезон стане адным з найлепшых за доўгі час, а будучы фільм працягне гэтую лінію. Пакуль невядома, ці выйдзе поўнаметражны фільм у кінатэатрах, ці стане эксклюзіўным зівам стрымінгу HBO Max, а таксама падрабязнасці сюжэту трымаюцца ў сакрэце. Нагадаем, што «Рык і Морці» – гэта серыялы, які працягнулі ўжо да 12-га сезона. Амерыканскі рэжысёр Джон Отман, які працаваў над монтажом фільмаў «Майкл» і «Багемская рапсодыя», здыме фільм пра маладосць музыкі Білі Джоэла. Пра гэта паведаміў «Варайэті». У цэнтры байопіка «Маладосць артыста». Падзеі пакажуць вачыма яго першага менеджера Ірвіна Мазура. Стваральнікі фільма ўжо атрымалі эксклюзіўныя правы на экранізацыю ягонай гісторыі, а таксама даўняга сябра Джоэла, барабаншчыка і відэарэжысёра Джона Смола. Смол, які граў з Джоэлам у ранніх гуртах «The Hustlers» і «Attila», стане кансультантам, сапрадзюсерам і рэжысёрам другой здымачнай групы. Ён ужо назваў сам праект самай сумленнай і сапраўднай версіяй ранніх гадоў Джоэла, якая пазбягае перабольшванняў і міфатворчасці. Падбор акцёраў ужо пачаўся, а здымкі запланаваныя на восень. Яны пройдуць у Нью-Йорку і Вінніпегу. Сам жа Білі Джоэл падобна ў праекце не ўдзельнічае. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Цены. Тое, што заўсёды хвалюе беларусаў. Ну, бо мы не багатая нацыя і хацелася б, каб пры невялікіх заробках і пенсіях яблыкі, бульба ды агуркі не выглядалі залатымі.
2: Што цяпер адбываецца з коштамі? У эфіры Еўрарадыё ў гэтым разбіраліся мая калега, журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Якая цяпер рэальная сітуацыя з інфляцыяй? Ці ўдаецца ўтрымліваць яе ў тых межах, пра якія афіцыйна заявляюць?
4: Да, пока что, вот если говорить про инфляцию, про потребительские цены в годовом выражении, они выросли на 5,4%, то есть это ниже 7% запланированных. За счет чего это произошло? Ну, в апреле было снижение, замедление, да, ценовой динамики по потребительским продовольственным товарам. Вот они в годовом выражении прирост составил 6,3% против 7,8% годом, извините, месяцем ранее. Да, то есть снижение вот этого темпа роста, оно объясняется сезонностью больше. То есть то, что подорожало сильно в марте, там определенные фрукты, овощи, они там, на некоторые позиции снизились уже в апреле. При этом в апреле подорожали серьезно услуги в целом. И этот прирост составил 8,4%, но в основном это произошло за счет услуг ЖКХ. Дело в том, что из-за холодной зимы там были сдвинуты сроки повышения, да, запланированного вот этих вот услуг. И, соответственно, ну вот уже в апрельских жаровках вот этот вот подъем цен, он и был заметен. Поэтому, ну что можно сказать в целом про инфляцию? То есть инфляция уже находится на более низких позициях по сравнению с предыдущим годом. Надо, ну, опять-таки, учитывать, что, безусловно, регулирование цен сохраняется, но и в целом вот этот вот, наверное, как бы в целом, да, то есть инфляция же в Беларуси, она много, тоже от ряда факторов зависит, и от импортируемой инфляции, да, то есть по каким ценам покупает Беларусь, допустим, товары, да, то есть тут тоже эта динамика имеет значение. Например, если в России идет замедление инфляции, то это тоже положительно сказывается на белорусской экономике, потому что, ну, тоже как бы вот эти импортные товары, они растут в цене, но растут не так активно. То есть это все тут вот вкладывается вместе. Вот, и, ну, и вместе вот, да, с сохранением регулирования еще цен, замедлением рост реальных заработных плат, вот мы видим уже такие более спокойные, да, инфляционные процессы. При этом надо понимать, да, вот вы вначале сказали, что при росте ВВП там могут увеличиваться, ускоряться инфляция, но это если там стимулируют активно, и рост ВВП там начинает активно расти. Но у нас такого пока не видно, то есть рост пока вышел только из отрицательных значений.
3: Нас тут комментуют, клубника сейчас по 15 рублей в Беларуси уже. У нас так само. Не такая, такие кошты, подобные вельми, так, купишь при зусім інших заробках, я думаю, для людей, якія тут вось всё жыццё працуюць і жывуць.
4: Ну, тут еще вопрос, да, то есть вопрос, насколько, опять-таки, эффективность производства. То есть, например, в Польше, например, издержки на выращивание тоже клубники, они могут быть ниже, более эффективно просто хозяйство работает. Мы об этом уже тоже затрагивали, вот эти вот проблемы, да, сельского хозяйства не раз, что в Беларуси это все-таки централизованное такое регулирование, управление того же сельского хозяйства. В Польше все-таки большая конкуренция, и те же производители, частные производители, они очень активно стараются конкурировать на рынке и, соответственно, внедрять технологии, которые позволяют выращивать, ну, хороший товар, но при этом с меньшими издержками.
2: Какие группы товаров могут выстрелить у цене в ближайший час? Протягивая Анастасия Лузгина.
4: Надо понимать, что, конечно, влияет всегда сезонность, то есть когда вот даже клубника, она может потом в июне снижаться, да, ну, потому что как бы ее становится больше, теплее, да, и проще производить, выращивать другие фрукты и овощи. Возможно, опять-таки, есть риски вот именно с точки зрения там завоза импортных товаров, особенно те, которые шли вот как-то через пути, связанные с Ормузским, да, вот проливом, да, и соответственно вот эти вот товары, которые сложности с поставкой могут возникать, они могут дорожать в цене, и это сказывается на общем уровне цен. Но опять-таки, как я уже говорила, что рост цен на удобрения на мировых рынках, оно определяет, что опять продукты питания

0: рубля і ці дапамагае гэта стрымліваць рост коштаў на імпарт?
1: Ну, у нас как бы идут разные тенденции, разнонаправленные. С одной стороны, к доллару, да, белорусский рубль активно укрепляется, но с другой стороны, к российскому рублю белорусский рубль снижается. И тут с учетом того, что, да, какие-то товары закупаются в долларах, соответственно, в этом случае импорт при низком долларе, он становится более привлекательный, да, и, соответственно, цены не только могут не расти, они даже могут снижаться на такие товары. Но с другой стороны, Беларусь очень много закупает в России. А в России сейчас, из России идут расчеты в основном в российских рублях. Ну и, соответственно, раз к российскому рублю белорусский более такой, становится более слабым, соответственно, это также может приводить к тому, что именно российские товары становятся более дорогими, даже с учетом того, что там в России замедляется инфляция. То есть вот тут как бы вот эти два разных направленных процесса, надо это об этом, да, помнить. Угу. Но при этом, если посмотреть вот, там, с начала года, опять возвращаясь, если к валютному рынку, в целом в корзине валюты белорусский рубль остается абсолютно таким устойчивым, да, там изменений практически никаких нету. Ну и вот это связано, да, с тем, что подорожал белорусский рубль к доллару, к евро, но при этом снизился к российскому рублю. Но здесь еще надо отметить, что в последнее время, там мы говорим все время про доллар, надо заметить, что к евро там было снижение еще более активное, то есть снижалось к белорусскому рублю еще более активно. И это тоже не происходило не просто так, а потому что евро, оно снижалось к самому доллару США. Да, на фоне того, что европейская экономика, она зависит от импорта энергоресурсов, то вот опасения инвесторов, как будет дальше развиваться ситуация в Европе, не подстегнет ли это инфляцию, не повлияет ли на это на экономический рост, оно вот провоцирует такие краткосрочные колебания евро. И здесь вот тоже нужно понимать, что да, вот это все может произойти, измениться, да, вот при стабилизации ситуации, да, когда, если, например, конфликт на Ближнем Востоке разрешится, может опять немножко евро подрасти по отношению к доллару, ну, соответственно, там к белорусскому рублю тоже может укрепиться.
0: Сегодня мы разом с экономисткой Анастасией Лузгиной прошлись по самых острых.
2: Радио Рация.
3: Першая белорусская незалежная FM-станция.
4: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
5: Злучаныя Штаты хочуць аслабіць санкцыі еўразвязу супраць беларускага калію з дапамогай Украіны. У Міністэрстве замежных справ Беларусі заявілі, што беларуса з Градзянчыны падстрэлілі польскія праваахоўнікі. Беларускія руіны і Някляеў у Варшаве. Цэнтр беларускай культуры запрашае на прэзентацыі.
4: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
5: Злучаныя Штаты дамагаюцца ад Украіны змякчэння абмежаванняў на імпарт калійных угнаенняў з Беларусі і папрасілі Кіеў прасоўваць такую ж пазіцыю ў Еўропе. Пра гэта піша Bloomberg са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з сітуацыяй. Са слова ўкраінцаў, Злучаныя Штаты мяркуюць, што зняцце абмежаванняў магло б дапамагчы павялічыць дыстанцыю паміж Беларусію і Расіяй, а таксама палепшыць стасункі з Мінскам. Міністэрства замежных справ Украіны і Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў не адказалі на запыты Bloomberg аб каментары. Злучаныя Штаты знялі санкцыі з Беларускалію і беларускай калійнай кампаніі ў сакавіку гэтага года. Гэта адбылося пасля візіту ў Мінск спецпасланніка прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Коула. У выніку гэтага візіту было абвешчана пра вызваленне 250 палітвязняў Беларусі. У траўні гэтага года міністр замежных справ Літвы Кястуцес Будрыс паведаміў, што Злучаныя Штаты спрабуюць ціснуць на Літву наконт транзіту беларускага калію. 60-гадовага жыхара Гарадзеншчыны, які нібыта прыехаў у Беларусь з Польшчы з агнястрэльнымі раненнямі, памылкова падстрэлілі польскія праваахоўнікі, заяўляе Міністэрства замежных справ Беларусі. Паводле звестак міністэрства, інцыдэнт, падчас якога беларус атрымаў раненне, адбыўся 12 траўня. Паводле атрыманай інфармацыі,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радіорація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Владимир Зеленский заявил, что Украина подрыхтуе заходы дипломатичного уздеяния на Беларусь. Совет Рада презентовал доследование про потребы молоди. А так само про то, кто трапить у координационную раду, про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дошекаемся разом.

0: Стой! Автомат! Стреляй! Торпеда лизака!
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: и чекать смеем, что сбираю вернуться водки.
1: Пустое ночное в окно, я прошу тебя вечер пошикать. Я хочу колеровых снов, я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
0: А с малиновки сноку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

Эмоции на площади Победы. Начинаем ровно 17:00. Первый перегораживает улицу Киселева, четвертый улицу Захарова. Как меня слышно? Как меня поняли? Да, все, на связи. Всем разойтись по домам. Повторяю, всем разойтись по домам. Площадь Победы будет перекрыта.